Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

всегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город.

0: Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
2: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

Утро стало ярче. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
3: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
4: Уф, жара.
5: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
6: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мегаферта.
7: «Билджи». Надежность в движении.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За последние 5 лет в коммунальную инфраструктуру региона за счет всех источников финансирования вложено около 9 миллиардов рублей, введено 679 объектов, переложено 622 километра инженерных сетей. В этом году 69 проектов включают ремонт более 9 километров теплотрасс, свыше 111 километров водопроводов и 12 объектов теплоснабжения.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – берег Урала-4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
11: Подробности в организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
12: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: А у вас есть шины?
14: Чтобы подешевле.
13: Фирменные.
15: На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
16: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
17: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
18: А если не подберем размеры?
17: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
18: Монтажников 3А.
17: Телефон 920-120. 920-120.
19: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

107.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.

0: Подробности на atlantificsarenburg.ru. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория».
0: 18+.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
0: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За последние 5 лет в коммунальную инфраструктуру региона за счет всех источников финансирования вложено около 9 миллиардов рублей, введено 679 объектов, переложено 622 километра инженерных сетей. В этом году 69 проектов включают ремонт более 9 километров теплотрасс, свыше 111 километров водопроводов и 12 объектов теплоснабжения.
0: Планета FM. Планета FM в ритме

ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает.

0: Напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье полдень. Планета ФМ.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. На уходящей неделе жители целого ряда территорий Оренбургской области столкнулись с серьезным испытанием. С 21 по 23 июня в отдельных районах прошли сильнейшие ливни. В Осикеевском районе дождь шел в общей сложности 28 часов, в Бугуруслане – 35 часов. Выпало более 374% от месячной нормы осадков. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Осикеевском районах. Пострадали десятки домов и придомовых территорий, а также 28 дорог. Последствия стихии преодолеваем вместе. Незамедлительно рабочая группа областного Минстроя под руководством главы ведомства Александра Полухина выехала в Бугуруслан, который больше всего пострадал от дождевого паводка. Спасатели, волонтеры, представители администрации все включились в работу по устранению последствий аномальных осадков. В город доставили помпы для откачки ливневых вод производительностью 650 кубометров в час. Спецтехника задействована в круглосуточном режиме. После схода воды дорожники приступили к восстановлению объектов инфраструктуры. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Запущено большинство скважин городского водозабора, что позволило возобновить подачу воды на весь город. Идет замена шкафов управления на скважинах с перебоями электроснабжения. Глава региона Евгений Солнцев лично пообщался с семьями, оказавшимися в зоне подтопления. Губернатор поставил первоочередную задачу – оказать помощь пострадавшим. Организован завоз продуктов, питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости. Началась превентивная вакцинация населения от гепатита. В Бугуруслане и Бугурусланском районе созданы муниципальные комиссии по оценке ущерба. Они фиксируют факт проживания заявителя, нарушение условий жизнедеятельности и утраты имущества. Местным жителям необходимо обратиться на единый портал госуслуг или в МФЦ для подачи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Эта выплата составляет 15 675 рублей на человека. Также принимаются заявления на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Размер такой выплаты варьируется. За частично утраченное имущество – 78 375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156 750 рублей на человека. На сегодня обстановка в регионе остается стабильной, риски не зафиксированы, показатели по ключевым водохранилищам находятся в пределах нормы, отмечается спад уровня воды в реках. Тем не менее, Евгений Солнцев поручил продолжить круглосуточный мониторинг состояния гидротехнических сооружений и уровня воды. Судя по всему, расслабляться не стоит. На Иреклинском водохранилище с 26 июня установлен повышенный сброс – 141 кубометр в секунду. Такая мера принята в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища. Сброс в 141 кубометр в секунду установлен до стабилизации водохозяйственной обстановки. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета ФМ.
2: Круиз. Вокруг. Вокруг. Вокруг. Вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
11: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
12: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
11: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
13: Ура, едем в чудо!
14: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
15: Подробности об организации условий вместе по отбору розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
16: А у вас есть шины?
17: Чтобы подешевле.
16: Фирменные.
18: На которые шиномонтаж бесплатно.
16: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
19: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
20: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
21: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правовых подарках, месте порядки в автосалоне.
22: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
23: А если не подберем размеры?
22: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
23: Монтажников 3А.
22: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
7: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16/1». ТК «Территория», 18+.
8: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
9: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
10: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание.

0: Обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Okay. Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Уф, жара.
3: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферка.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки. Площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
12: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
13: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За последние 5 лет в коммунальную инфраструктуру региона за счет всех источников финансирования вложено около 9 миллиардов рублей, введено 679 объектов, переложено 622 километра инженерных сетей. В этом году 69 проектов включают ремонт более 9 километров теплотрасс, свыше 111 километров водопроводов и 12 объектов теплоснабжения.
0: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91. Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
1: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
12: Подробности в организации условий вместе в розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: А у вас есть шины?
14: Чтобы подешевле.
13: Фирменные.
15: На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
16: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
17: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
18: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
19: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
18: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
19: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
3: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16/1». ТК «Территория», 18+.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. На уходящей неделе жители целого ряда территорий Оренбургской области столкнулись с серьезным испытанием. С 21 по 23 июня в отдельных районах прошли сильнейшие ливни. В Осикеевском районе дождь шел в общей сложности 28 часов, в Бугуруслане – 35 часов. Выпало более 374% от месячной нормы осадков. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Осикеевском районах. Пострадали десятки домов и придомовых территорий, а также 28 дорог. Последствия стихии преодолеваем вместе. Незамедлительно рабочая группа областного Минстроя под руководством главы ведомства Александра Полухина выехала в Бугуруслан, который больше всего пострадал от дождевого паводка. Спасатели, волонтеры, представители администрации все включились в работу по устранению последствий аномальных осадков. В город доставили помпы для откачки ливневых вод производительностью 650 кубометров в час. Спецтехника задействована в круглосуточном режиме. После схода воды дорожники приступили к восстановлению объектов инфраструктуры. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Запущено большинство скважин городского водозабора, что позволило возобновить подачу воды на весь город. Идет замена шкафов управления на скважинах с перебоями электроснабжения. Глава региона Евгений Солнцев лично пообщался с семьями, оказавшимися в зоне подтопления. Губернатор поставил первоочередную задачу – оказать помощь пострадавшим. Организован завоз продуктов, питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости. Началась превентивная вакцинация населения от гепатита. В Бугуруслане и Бугурусланском районе созданы муниципальные комиссии по оценке ущерба. Они фиксируют факт проживания заявителя, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества. Местным жителям необходимо обратиться на единый портал госуслуг или в МФЦ для подачи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Эта выплата составляет 15 675 рублей на человека. Также принимаются заявления на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Размер такой выплаты варьируется. За частично утраченное имущество – 78 375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156 750 рублей на человека. На сегодня обстановка в регионе остается стабильной, риски не зафиксированы, показатели по ключевым водохранилищам находятся в пределах нормы, отмечается спад уровня воды в реках. Тем не менее, Евгений Солнцев поручил продолжить круглосуточный мониторинг состояния гидротехнических сооружений и уровня воды. Судя по всему, расслабляться не стоит. На Иреклинском водохранилище с 26 июня установлен повышенный сброс – 141 кубометр в секунду. Такая мера принята в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища. Сброс в 141 кубометр в секунду установлен до стабилизации водохозяйственной обстановки. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили» Акаванга, все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
4: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Tenet» уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
9: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
12: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
13: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.

0: Конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смята, виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц заморозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Если хочешь танцевать,

0: Алло.
1: Оксана.
0: Да.
1: Мама дома.
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

уже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп, печаль.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: тебя.
1: Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понять.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

это взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.